Что такое обстрел и разруха, когда смертью разит наповал? Когда рвутся в округе снаряды, пули сверлят небесный простор. Вот и смерть недалече, а рядом смотрит в душу пронзающим взглядом и готова свершить приговор.

не отведав терзаний войны. Смыты временем ориентиры, жизнь, отдавшей служению кумирам, мы не чувствуем страшной вины, что святые, предав идеалы созидателей светлой Руси, растеряли душу.

крамолах. Хоть крещеной была, той беды не могла превозмочь. И тогда ворвались к нам ордою татаро-монголы, чтоб ценою беды

не чинили вреда для души. Они Богом приставлены к делу, чтоб князей разоряя уделы, княжью спесь и гордыню крушить. И уроком тем горьким внимая, затвердили князья наизусть, что в единстве

слились, и казалось, уж все на мази. Всем их папам, ну, очень хотелось обратить в их латинскую ересь православную душу Руси. И тогда русский князь Александр, отчизну спасая, чтобы веры святой не сгубить в еретической тьме, убивающий тело орде Божий бич признавая, убивающих души латин разгромил на Неве. Бог, конечно, он в правде не в силе, но теперь у нас правды той нет. Раз мы веры своей не хранили, а искали наземных идиллий, то земных исподобились бед. Мы на все перестройки согласны и молчим, видя мерзость и гнусь. Как рабы и как рыбы безгласны, для врагов мы теперь не опасны, защитить больше некому Русь. А князей благоверных не сыщешь, все слуги мамоны, и спасать свой народ в этой смуте они не хотят. Стало модным теперь и престижным податься в масоны, перестраивать мир на бесовский погибельный лад. Снова Русь разорвали на части, нету в ней ни царя, ни вождя, и разбойники все в одночасье сразу ринулись к деньгам и к власти, как зверье, никого не щадя. Все растлители душ под законом, все сектанты, дельцы, колдуны, в душах делают кражи со взломом. Снова Русь объявляется зоной необъявленной новой войны. Ну а римские папы, что в гости веками к нам рвались, как и прежде отцовские чувства, сдержать не смогли. Ну а наши князья и незваных гостей не гнушались и открыли для папы

А теперь наяву увидав, видит глаз мой, да слышит и ухо, как война идет в области духа, когда души разит наповал, когда рвутся беззвучно снаряды, пули сверлят духовный простор, но враг продвигает от

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

умастить тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние не присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Благословен Господь Бог мой на очаи руце мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету и десницы, и десницы неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету и десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, черей их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажение люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпеливо много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину век, творящего суда видимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемляй, кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и туго пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза его, кто постоит. Послит слово свое, и истает я, тхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами. Да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величестве Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достиже ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепым не поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иначе то лукавое сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафи, священномученику Киприану и святой мученице Юстине. Избрание чудотворцы, скорие заступницы, священномученичи Киприане, мученице Юстино, яку имущие вели дерзновение ко Господу, и выну престола Его предстоящие, предстательством вашим, от всяких нас бед освободите, и наследники Царствия Небесного соделайте, похвальное пение вам приносящих, радуйтесь, Киприане, Юстино, скорие помощницы и молитвенницы о душе наших. Ангельские силы, удивившиеся, каковы Киприане и Юстино, от бездушных богов отвратившиеся и в Бога живо уверовавшие, познанием истины божественной обрели есть ангельское бесстрастное житие, мы же сему удивящиеся вопием вам таковая. Радуйтесь твердостью вашей веры во Христа, ангелы удивившие, радуйтесь вхождением на брак, анчи лик святых возвеселившие, радуйтесь, яко за Христа мужественно пострадали есте, радуйтесь, яко за исповедание Его венцы нетления прияли есте, радуйтесь на небесех, ныне пред престолом Божиим предстоящие, радуйтесь о спасении душ наших Господа умоляющие, радуйтесь, Киприане и Юстино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Видя суету идольского нечестия, к познанию божественному от художества волшебного отвратился и Киприане, душу свою от погибели вечно исхищая. Ныне же у престола Божия во славе небесней предстоя, молися человеколюбцу владыце, спасти души наши поющих ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разумом истинного Бопознания свыше наставляемый, чародейство и волхование отвратился еси Киприане, и слезным покаянием страсти своя угасил еси, увидев же, яко имени Христова и креста животворящего бесы трепещут, и козни вражей разрушаются, в храм Божий на служении ему притекло еси, тем же усердие Твое похваляющее взываем сице. Радуйся хитрости демонские, мужественно отвергнувый, радуйся козни их пагубные, яко паучину растерзавый, радуйся прелести служения Его небоязненно обличивый, радуйся змея лукавого пред всеми посрамивый, радуйся, яко тобою бесы отгоняются, радуйся, яко тобою болезни телесные и душевные исцеляются. Радуйтесь, Киприане и Юстино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Силою Вышня укрепляема, семена веры спасительные в сердце своем восприяла еси Юстино, ты бо проповеди диакона проилия Господи Иисусе Христе, родшимся от пречистой Девы Марии, страдавшим и погребенным, и разрушившим смертью смерть, внимая добрый плод в души своей возрастила еси, терния неверия искореняя и Богу вопия, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имея разум Богом просвещенный, святая Юстино, уразумела еси, яко токма в церкви Христовой, обрящеши спасение души своя, в ней же Слово Божие внимая, Духом Святым веря во Христа утвердилася еси, таковому Божию благоволению тебе радуяся, воспеваем тесице. Радуйся, звездо во тьме языческого нечестия воссиявшая, радуйся светом благочестивой веры просветившаяся, радуйся благодатью Духа Святого душу твою исполнившая, радуйся жениху небесному девство свое обручившая, радуйся сладчайшего Иисуса невесту прекрасная, радуйся великую во Царстве Небесном нареченная, радуйтесь, Киприане и Юстино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших.
Буря греховная избегая, ко Христу пришелись и всего себе, яко жертву благовонную Спасителю нашему принеслись и богомудря Киприане, твердое бо намерение в сердце своем приялись и крещением святым душу свою убелите, верным последователем Господу быть и во вся дни живота своего воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слышащий отречение Твое от служения врагу рода человеческого и видящий благое намерение Твое, во Христа облещися и совершенным христианином быти, епископ Анфим, аби крестите Киприане и щитцом во храме Божьем постави, мы же, радующиеся таковому Твоему обращению ко Христу, поемте таковая. Радуйся, яко Господа всею душею возлюбилиси, радуйся, яко христианином истинным быть его жалелиси, радуйся, святое крещение с благоговением приявы, радуйся, Духа Святого жилище себе сотворивый, радуйся Господом свыше просвященный, радуйся епископом в вере Христовой наставленный, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Бо течную стезею устремилась Иси, и тихого пристанища достигла Иси, святая мученица Иустино, ты, бо светом истины божественная, родители твоя, Эдесия и Клеодонию, просветившие купно с ними святое крещение, от епископа он тата прияла Иси, да Христу угодно будешь и возможешь невозбранно петь ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видящие премногую добродетель отца твоего Эдесия, постави его святитель Божий во пресвитера, да добродетельным житием и иных ко Христу приведет, тебе же, достоблаженную Юстину, достойную тщерь его, паче всего Христа возлюбившую и в соблюдении заповеди его добре подвязавшуюся, почитаем звание Исими. Радуйся красотою душевной просиявшая, радуйся девство непорочное в дар Богу принесшая, радуйся благовестница Евангелия Богомудрая, радуйся заповеди Господних проповедницы усердная, радуйся подвижнице Божия постоми молитвою воспитанная, радуйся голубица непорочная, кротость и незлобие преисполненная, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Проповедник истины Христова явился Иси, священномученичи Киприане, тем же человеколюбец Господь, иже хотя и всем спастися, дарован нам Тебе, дивного молитвенника, целителя и защитника от духов злобы поднебесных, Ты, бо дело и словесы Твоими, приводишь и многие к покаянию и греховной жизни исправлению, научая всех петь и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Воссиял еси, яко светило светозарное, просвещающее светом бо познание всех во тьме неверия сущих, святителю Киприане, понеже молитве Твоей, никие же чародеяния от лукавых бесов и злых человек исходящие, противостати не могут, обаче силою Божию разрушаются и прогоняются, сего ради вопием сице. Радуйся вражьих козней разрушителю, радуйся злых бесов прогонителю, радуйся от враг видимых и невидимых стеною ограждения, радуйся оставленных врачами предивное поможение, радуйся от бед и скорбей скоро избавляй, радуйся страдания в радость претворяй, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших.

Истых страждущие от козней их лукавых свобождать и возможеши, сего ради вопием ти. Радуйся, горняя, паче дольних возлюбившая, радуйся Богу всю себе предавшая, радуйся серафимской любовью к Нему горящая, радуйся и нас, любите Его всей душею научающая, радуйся людей православных в вере утверждение, радуйся девственного сонма украшение, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы в душах наших. Странно бе нечестивому и гемону видите тебе, священномученичек Киприане, егда суду неправедному тебе предаде, ты бо яко непоколебим воин царя небесного, со дерзновением Христа исповедал еси, во страданиях воспевая «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Всего себе Богу предал еси священномученичек Киприане, не убоялся бы еси прещений лютых и самих страданий, обаче лицем светлым благодатью Божию сияющим, предстал еси судилищу нечестивому, подвязая всех верных воспевать эти сице. Радуйся, веры Христовы, непоколебимой исповедниче, радуйся, пречистая Троице, дерзновенной проповедниче, радуйся, силою Божию, духов злобы победивый, радуйся, огнем молитвы, стрелы вражие попаливый, радуйся, яко мучение лютое, ни во что же вменил еси, радуйся, яко в страданиях твоих Бога прославил еси, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Всякое благое прошение наше, притекающее к Тебе с верою, не отрыни, мученице святая Устино, ибо данную Тебе от Бога благодатью, изгоняйте духи нечистые, мучащие человека, бесы прогоняются, и недужным здравие подается вопиющим Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ведь им на вещании по достоянию невозмот воспеть и вся труды твоя святая Устино, ты бо всем сердцем и всею душею Бога возлюбивший, все твои тщания и желания направляла еси, воеже святую волю Его исполняти, тем же и ныне нас бедами и скорбьми отягченных, не оставляющи, но предстательствуешь изыны пред Господем, исцеление и утешение нам даруя, сего ради восхваляя тебя взываем сице. Радуйся во благих прошения наша скоро исполняющая, радуйся в недузе страждущая, благодатно посещающая, радуйся в молитвах наших теплое прибежище, радуйся обидимым благое утешение, радуйся верных ко спасению добрые наставницы, радуйся в борениях сущим помощнице, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощнице и молитвеннице о душах наших. Спасение всех, устрояющий человеколюбец Господь, по скончании исповеднического подвига Твоего, увенчать Тя, святителю Киприане, венце мученическим, исповедуя бо пред мучители Бога истина, в Троице святей поклоняемого, небоязненно подклонил еси под меч главу свою воспевая «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Стена еси, щит Богомудрый Киприане, всем усердно к Тебе прибегающим и пред иконою Твою тепло молящимся, Тебе бо дарован нам всеблагий Господь в помощь и врачество болезней душевных и телесных, сего ради взываем Ти. Радуйся, яко Господу за нас молитвы Своя возносиши, радуйся, яко пред престолом Божиим о нас ходатайствуеши, радуйся, яко светом боговедения праведные просвещаеши, радуйся, яко заблудших на путь спасительный наставляеши, радуйся, дары целебные, просящему Тебе скоро подавай, радуйся, любящим и чтущим Тя, любовью сугубую воздавай, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы в душах наших.
Пені всю миленику Господу возносила еси, страстотерпице святая Юстину, их дам учения тяжкие мужи.

торжественно за него терпелоеси, течение же твое исповедническое скончавши, радостную главу свою на мечное усечение преклонилоеси, воспевая Богу «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Святозарную свящею на свечнице церковне сияющей святая Иустино, светом благодатным, отгоняющий от нас врагов видимых и невидимых, мы же с теплой верою и любовью к Тебе прибегающие, восхваляем мученическую кончину Твою, взывая сице. Радуйся, Бо истинного, дерзновенно проповедавшая, радуйся, о укрепляющем Тя, Господи, вся возмогшая, радуйся, яко язвы Господа Иисуса на теле Твоем носила еси, радуйся, яко терпением Твоим мучителей победила еси, радуйся, мученическое течение Твое, мечную кончину и венчавшая, радуйся, Господа Твоего, страдами и чудесы прославившая, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Благодать дана вам от Бога, святи Киприане и Устино, попирайте силу вражию и всякое бесовское нагождение, выбо страдания велие претерпевши, мученическую кончину и своею блаженство вечного достигли исте, ныне же, предстоя престолу царя славы, молитесь о нас, воеже избавитесь о нам от пленения дьявольского, да возможем непретновенно петь и Богу «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Поющая ревность вашу по Бозе, и дивная и преславная чудеса ваша, величаем и восхваляем вас, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, таковую благодать от Бога приемших, молим же вас, егда в час смерти нашей демонские полчища обстоя души наша, тогда явите нам свое заступление, да присно вами избавляем и взываем сице. Радуйтесь от находящих козни вражей скорое защищение, радуйтесь от скорбей и печали избавления, радуйтесь Христа до конца возлюбившие, радуйтесь души своя за Него положившие, радуйтесь в крови Агнче умывшиеся, радуйтесь во дворе Господних вселившиеся, радуйтесь к сонму святых сопречтении, радуйтесь тресиянным светом озарении, радуйтесь Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. О предивней и преславней угодницы Божией, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, скорей помощницы всем с верой к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечно мучение избавитесь нам, Господа умолите, докупно с вами вопием, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О предивней и преславней угодницы Божией, священномученичи Киприане, мученица и Устино, скорей помощницы всем с верой к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечно мучение избавитесь нам, Господа умолите, докупно с вами вопием, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О предивней и преславней угодницы Божией, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, скорей помощницы всем с верою к вам прибегающим, примите от нас недостойны хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечно мучение избавитесь нам, Господа умолите, докупно с вами вопием, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангельские силы, удивившися, как вы, Киприане и Устино, от бездушных богов отвратившися и в Бога живо уверовавше, познанием истины божественной обрели есть ангельское бесстрастное житие, мы же, сему дивящися, вопием вам таковая. Радуйтесь от твердости вашей веры во Христа, ангелы удивившие, радуйтесь вхождением
на брак анчи лик святых возвеселившие, радуйтесь, яко за Христа мужественно пострадали есте, радуйтесь, яко за исповедание Его венцы нетленные прияли есте, радуйтесь на небесех ныне пред престолом Божиим предстоящие, радуйтесь о спасении душ наших Господа умоляющие, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Избрание чудотворцы и скорей заступницы, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, яку имущие веле дерзновение ко Господу, и выну престола Его предстоящие, предстательством вашим от всяких нас бед свободите, и наследники Царствия Небесного соделайте, похвальное пение вам приносящих, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. О, святи, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, внемлите смиренному молению нашему, ащебо временное житие ваше мученически за Христа скончалисте, но духом от нас не отступайте, присно по заповедям Господним шествовать и нас научающе, и крест свой терпеливо нести нам пособствующее, тем же, яко дерзновение ко Христу Богу и причисти Его Матери стяжавшие, будете молитвенницы крепции и ходатаи у нас недостойных, да заступлением вашим сохраняеми, невредими от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славящие Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Когда мне стукнет 50, дожить ли только вот придется. Под грузом званий и наград, грехов, падений и растрат, в душе, что падало 100 крат, любовь и вера ли найдется. Под грудой песен и цитат прожить полвека на земле, такое, брат, не всем дается. Живя во свете и во мгле, в веселье и на веселе, порою просто на нуле. Добра ли много наскребется? Какие ценности в зале? Но сколько б ни пробило лет, дай Бог скосить без сожаления. Души убогой страстоцвет пройти сквозь ярость бурь и бед, и чтоб небесный Божий свет души коснулся воскресенья.

паутиной. Тяжелый трал сверлил глубины, там, где сверлил их эхолот. Был Южный полюс недалече,

а вглубь идут почти до ада. От них добра или пощады не ждут при встрече моряки. Но в тех водах берут добычу кальмаров, скумбрию и криль.

и извлекут из бездны мрачной по весу вовсе не пустячный живой съедобный капитал. Лебедкой трал из океана с кормы затянут меж бортов, и через рыбные карманы у двух боков большие ванны, а путь

пес, кальмары, криль или селедка, нужна улову обработка и в холодильник на мороз. В ту ночь на вахте был Серега, в рыбацком рокане своем. Хоть по морям ходил он много, но вспоминал нечасто Бога.

рабочий ковш толкал ногами, а в леер тот, что над бортами, уперся крепкою рукой. И лопнул леер, пруд железный, хоть прочным был, не пустотел, и в штормовую эту бездну столь молодой, здоровый, трезвый матросик за борт полетел. Но гибкий пруд воткнулся чудно за голенище сапога, сорвавшись с палубы безлюдной, Сергей повис за бортом судна, отсрочив смерть на полшага. Вниз головой, но жив пока. А смерть ждала у бездны водной, кипела пеною в волнах, и плетью мокрой и холодной хлестал по телу ветер злобный и леденил всю душу страх. Но вспомнил он про Матерь Света, пречистый лик ее глаза, и враз молитва ко Всепетой, надеждой жаркою согрета, взлетела прямо в небеса. Ведь есть по вере чудеса. Свершило сердце подвиг веры,

подняла будто из могилы. Его на место возвратила, и вновь матросик на борту. Он речи дар обрел не сразу, но немел на 2 часа. Потом, связав слова и фразы своим бесхитростным рассказом, поведал Божьи чудеса. Пройдя сквозь мрак житейских терний и штормы внутренних тревог, одел Сережа крест нательный, а нынче он священник Сергий. Так жизнь его управил Бог.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла очищали души.

постиг, то живи поверен, взор свой в небо устремя, сердцем Бога слушай, а коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло собой затмит свет нездешний Божий,

Любодейства сладкие, алчности злобы, и погибнет красота, с ней и вся планета, и пред Богом нам тогда не найти ответа. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье, иное счастье, неземное счастье.

Зверю я заглянул в глаза, в них такая была гроза, сгусток гнева и злобы плеть. Я свою в них увидел смерть. Мощный натиск меня потряс, этих челюстей хищный лязг. Они мощные, как тиски, ужас смертный объял тоски. Зверь порвал бы меня в куски. В нем кипела убийством страсть, но не мог он тогда напасть. Не имел надо мною власть, хоть и щерил гнилую

раздразнил его чем? Небось, ведь не вырвал из пасти кость. Что же с ним, наконец, стряслось? Но разгадка явилась в раз. Я не в бровь угодил, а в глаз. Я открыл его прошлый грех на виду, на глазах у всех. Я ж не думал, что раню так, что скрывал он такой пустяк. Через это открылся вдруг слой гордыни, звериный дух. Он и вызвал такой испуг. То источник сердечных мук. Разорви тот порочный круг, ты смирись, и пройдет недуг. Стань опять человеком, друг мой.

Мне этот храм не забыть никогда до могилы. Этот стоящий среди мира святой уголок был он и есть для меня и останется милым. Я от лозы его маленький, слабый росток. Жил я во тьме, но душа вновь родилась. С грешником Бог сотворил милость. Блудного сына призвал к свету, чтобы оставил я тьму эту. В памяти вечно жива эта встреча. В храм тот привел меня друг верный. На небе солнце садилось и кануло в вечер, а в сердце всходило солнце святой веры. Вот он возник предо мной, строг и светел, а у ворот настоятель встретил. Он и родил меня к жизни новой, и наставлял и делом, и словом. Ох, тяжело папе Карло нощно и денно с радостной болью лепить сына, что без простого обрубка полена вышел на свет живой Буратино.

сколько трудов и молитвенных бдений, взлетов крутых и таких же падений. Я не искал себе высшей доли, лишь бы полезным быть в жизни и в храме. И не моя, а Господня воля, то, что служу я.

теперь навсегда сердцу милый. Этот стоящий среди мира святой уголок.

больше убиенных в утробе младенцев никогда не увидят лица Божия. И там в вечности они остаются слепыми.

уже произросло в нашем страстном сердце. Мир давно добрей бы стал на море и суше, если б мы свои от зла очищали души.

А коль нет, тогда земля прорастает в души. И добро, и зло творить волен.

красота, чтоб мир спасла. Нужно духом выжить, солнце веры пусть взойдет в душах человечьих, и они пойдут на взлет, окунутся в вечность. А коль зло собой затмит свет нездешний Божий,

лето. Время вскачь летит конем, мир за ним плетется, и все то, что ценим в нем, покидать придется. Все, к чему прилип, когда глупой страстью сердце оставляет навсегда своего владельца. Сердцем к Богу прилепись, будь к Нему причастен, обретешь иную жизнь, иное счастье, иное счастье, неземное счастье.

голова. Я падший человек, какой я бедный. Я всей душой желаю лишь добра, а жизнью всей причастен всякой скверны. Не верьте, будто крепко я стою, что в рай уж мне заказаны билеты. С самим собой и с миром я в бою, растрачиваю силы и куплеты. Не верьте, будто святости во мне побольше, чем в вином церковном чине. Я сын земли, я вырос на земле, во многом я пред Господом.

и боль моей души, идущей к Богу. И в ней всегда горящую свечу задуть хотят ветра сей жизни ложной. Но вспять уже я не поворочу и меч свой не вложу обратно в ножны.

человек играет на трубе, а бес играет им, сдушив в объятиях. Об этом и поет моя струна.

дай Бог с грехом сражаться до конца. Крестом, стихом певучим и гитарой

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуй, люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение водруженное в юности своей, черей их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение плоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголит, и чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедрой милостью Господь, долготерпеливым много милостью. Благ Господь всяческим и щедротой Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческий, а в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судобидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови Сына Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и тука пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послет Слово Свое и истает я, тхнет Дух Его и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы Своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки и век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедры, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно ядох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепым не поглумихся. Аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим оживотворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафи, священномученику Киприану и святой мученице Юстине. Избранные чудотворцы, скорие заступницы, священномученичи Киприане, мученице Юстино, якої мущие веля дерзновение ко Господу, и выну престола его предстоящие, предстательством вашим, от всяких нас бед свободите, и наследники Царствия Небесного соделайте, похвальное пение вам приносящих, радуйтесь, Киприане, Юстино, скорие помощницы и молитвенницы о душе наших. Ангельские силы, удивившися, како вы, Киприане и Юстино, от бездушных богов отвратившися и в Бога живо уверовавшие, познанием истины божественной обрели есть ангельское бесстрастное житие, мы же сему удивящися вопием вам таковая. Радуйтесь твердостью вашей веры во Христа, ангелы удивившие, радуйтесь вхождением на брак, анчи лих святых возвеселившие, радуйтесь, яко за Христа мужественно пострадали есте, радуйтесь, яко за исповедание Его венцы нетлении прияли есте, радуйтесь на небесех, ныне пред престолом Божиим предстоящие, радуйтесь о спасении душ наших Господа умоляющие, радуйтесь, Киприане и Юстино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Видя суету идольского нечестия, к познанию божественному от художества волшебного отвратился еси Киприане, душу свою от погибели вечно исхищая. Ныне же у престола Божия во славе небесней предстоя, молися человеколюбцу владыце, спасти души наши поющих ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разумом истинного Бопознания свыше наставляемый, чародейство и волхование отвратился еси Киприане, и слезным покаянием страсти своя угасил еси, увидев же, яко имени Христова и креста животворящего бесы трепещут, и козни вражей разрушаются, в храм Божий на служении ему притекло еси, тем же усердие Твое похваляюще взываем сице. Радуйся хитрости демонские мужественно отвергнувый, радуйся козни их пагубные, яко паучину растерзавый, радуйся прелести служения его небоязненно обличивый, радуйся змея лукавого пред всеми посрамивый, радуйся, яко тобою бесы отгоняются, радуйся, яко тобою болезни телесные и душевные исцеляются. Радуйтесь, Киприане и Юстино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Силою Вышня укрепляема, семена веры спасительные в сердце своем восприяла еси Юстино, ты бо проповеди диакона проилия Господи Иисусе Христе, родшимся от пречистой Девы Марии, страдавшим и погребенным, и разрушившим смертью смерть, внимая добрый плод в души своей возрастила еси, терния неверия искореняя и Богу вопия, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Имея разум Богом просвещенный, святая Юстино, уразумела еси, яко токмо в церкви Христовой, обрящеши спасение души своя, в ней же Слово Божие внимая, Духом Святым веря во Христа утвердилася еси, таковому Божию благоволению тебе радуяся, воспеваем тесице. Радуйся, звездо во тьме языческого нечестия воссиявшая, радуйся светом благочестивой веры просветившаяся, радуйся благодатью Духа Святого душу твою исполнившая, радуйся жениху небесному девство свое обручившая, радуйся сладчайшего Иисуса невесту прекрасная, радуйся великую во Царстве Небесном нареченная, радуйтесь, Киприане и Юстино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших.
Буря греховна избегая, ко Христу пришелись и всего себе, яко жертву благовонную Спасителю нашему принеслись и богомудря Киприане, твердое бо намерение в сердце своем приялись и крещением святым душу свою убелите, верным последователем Господу быти и во вся дни живота своего воспевать Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слышащий отречение Твое от служения врагу рода человеческого и видящий благое намерение Твое, во Христа облещися и совершенным христианином быти, епископ Анфим, абе крестите Киприане и щитцом во храме Божьем постави, мы же, радующиеся таковому Твоему обращению ко Христу, поемте таковая. Радуйся, яко Господа всею душею возлюбил еси, радуйся, яко христианином истинным быти возжелел еси, радуйся, святое крещение с благоговением приявы, радуйся, Духа Святаго жилище себе сотворивый, радуйся Господом свыше просвященный, радуйся епископом в вере Христовой наставленный, радуйтесь, Киприане и Иустино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Бо отечную стезею устремилась Иси, и тихого пристанища достигла Иси, святая мученица Иустино, ты, бо светом истины божественная, родители твоя, Эдесия и Клеодонию просветившие, купно с ними святое крещение, от епископа Онтата прияла Иси, да Христу угодно будешь и возможешь невозбранно петь Ему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видящие премногую добродетель отца твоего Эдесия, постави его святитель Божий во пресвитера, да добродетельным житием и иных ко Христу приведет, тебе же, достоблаженную Юстину, достойную тщерь его, паче всего Христа возлюбившую и в соблюдении заповеди его добре подвязавшуюся, почитаем звание Исими. Радуйся красотою душевной просиявшая, радуйся девство непорочное в дар Богу принесшая, радуйся благовестница Евангелия Богомудрая, радуйся заповеди Господних проповедницы усердная, радуйся подвижнице Божией постом и молитвою воспитанная, радуйся голубица непорочная, кротость и незлобие преисполненная, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Проповедник истины Христовой явился и сей священномученичек Киприане, тем же человеколюбец Господь, и же хотя и всем спастися, дарован нам Тебе дивного молитвенника, целителя и защитника от духов злобы поднебесных, Ты, бо дело и словесы Твоими, приводишь и многие к покаянию и греховной жизни исправлению, научая всех петь и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Воссиял еси, яко светило светозарное, просвещающее светом бо познание всех во тьме неверия сущих, святителю Киприане, понеже молитве Твоей, никие же чародеяния от лукавых бесов и злых человек исходящие, противостать и не могут, обаче силою Божию разрушаются и прогоняются, сего ради вопием сице. Радуйся вражьих козней разрушителю, радуйся злых бесов прогонителю, радуйся от враг видимых и невидимых стеной ограждения, радуйся оставленных врачами предивное поможение, радуйся от бед и скорбей скоро избавляй, радуйся страдания в радость претворяй, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Хотящим мудрым евангельским девам поревновати, елеем добрых дел исполнилась Иси, славная мученица Иустино, и возжегший светильник души своя, просвещала Иси люди Христовым учением, да познавши Господа Иисуса поют Ему «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».
Новую показана тебе милость свою, всемогущий Господь, божественную бо благодатью своей, вознесе тебя, преславная Юстино, на высоту духовного совершенства, яко и немощные, от недугов душевных и телесных исцеляти, и от духовней чистых страждущие, от козней их лукавых освобождати возможеши, сего ради вопием ти. Радуйся, горняя, паче дольних возлюбившая, радуйся Богу всю себе предавшая, радуйся серафимской любовью к Нему горящая, радуйся и нас, любите Его всей душею научающая, радуйся людей православных в вере утверждение, радуйся девственного сонма украшение, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы в душах наших. Странно бе нечестивому и Егемону видите тебе, священномученичек Киприане, егда суду неправедному тебе предаде, ты бо яко непоколебим воин Царя Небесного, с одерзновением Христа исповедал еси, во страданиях воспевая «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Всего себе Богу предал еси священномученичек Киприане, не убоялся бы еси прещений лютых и самих страданий, обаче лицем светлым благодатью Божию сияющим, предстал еси судилищу нечестивому, подвязая всех верных воспевать эти сице. Радуйся, веры Христовы, непоколебимой исповедниче, радуйся, пречистая Троице, дерзновенной проповедниче, радуйся, силою Божию, духов злобы победивый, радуйся, огнем молитвы, стрелы вражие попаливый, радуйся, яко мучение лютое, ни во что же вменил еси, радуйся, яко в страданиях твоих Бога прославил еси, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Всякое благое прошение наше, притекающее к Тебе с верою, не отрыни, мученице святая Устино, ибо данную Тебе от Бога благодатью, изгоняйте духи нечистые, мучащие человека, бесы прогоняются, и недужным здравие подается вопиющим Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ведь им на вещании по достоянию невозможно воспеть и вся труды твоя, святая Устино, ты бо всем сердцем и всею душею Бога возлюбивший, все твои тщания и желания направляла еси, воеже святую волю Его исполняти, тем же и ныне нас, бедами и скорбьми отягченных, не оставляешь, но предстательствуешь изыны пред Господем, исцеление и утешение нам даруя, сего ради восхваляя тебя, взываем сице. Радуйся во благих прошения наша скоро исполняющая, радуйся в недузе страждущая, благодатно посещающая, радуйся в молитвах наших теплое прибежище, радуйся обидимым благое утешение, радуйся верных ко спасению добрые наставницы, радуйся в борениях сущим помощнице, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощнице и молитвеннице о душах наших. Спасение всех, устрояющий человеколюбец Господь, по скончании исповеднического подвига Твоего, увенчать Тя, святителю Киприане, венце мученическим, исповедуя бо пред мучители Бога истина, в Троице святей поклоняемого, небоязненно подклонил еси под меч главу свою воспевая «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Стена еси, щит Богомудрый Киприане, всем усердно к Тебе прибегающим и пред иконою Твою тепло молящимся, Тебе бо дарован нам всеблагий Господь в помощь и врачество болезней душевных и телесных, сего ради взываем Ти.
Радуйся, яко Господу за нас молитвы своя возносиши, радуйся, яко пред престолом Божиим о нас ходатайствуеши, радуйся, яко светом боговедения праведные просвещаеши, радуйся, яко заблудших на путь спасительный наставляеши, радуйся, дары целебные, просящему Тебе скоро подавай, радуйся, любящим и чтущим Тя, любовью сугубою воздавай, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы в душах наших. Пение всеумиленное ко Господу возносила еси, страстотерпице святая Устино, их да мучения тяжкие мужественно, за него терпела еси, течение же Твое исповедническое скончавши, радостную главу свою, намеченное усечение преклонила еси, воспевая Богу «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Святозарную свящею на свечнице церковне сияющей святая Юстино, светом благодатным отгоняющей от нас врагов видимых и невидимых, мы же с теплой верою и любовью к Тебе прибегающие, восхваляем мученическую кончину Твою, взывая сице. Радуйся, Бога истинного, дерзновенно проповедавшая, радуйся, о укрепляющем Тя, Господи, вся возмогшая, радуйся, яко язвы Господа Иисуса на теле Твоем носила еси, радуйся, яко терпением Твоим мучителей победила еси, радуйся, мученическое течение Твое, мечную кончину и венчавшая, радуйся, Господа Твоего, страданиями чудесы прославившая, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Благодать дана вам от Бога, святи Киприане и Устино, попирайте силу вражию и всякое бесовское нагождение, выбо страдания велие претерпевши, мученическую кончину и своею блаженство вечного достигли исте, ныне же, предстоя престолу царя славы, молитесь о нас, воеже избавитесь о нам от пленения дьявольского, да возможем непретновенно петь и Богу «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Поющая ревность вашу по Бозе, и дивная и преславная чудеса ваша, величаем и восхваляем вас, священномученичи Киприане и мученицы Иустино, таковую благодать от Бога приемших, молим же вас, егда в час смерти нашей демонские полчища обстоя души наша, тогда явите нам свое заступление, да присно вами избавляем и взываем сице. Радуйтесь от находящих козни вражи и скорое защищение, радуйтесь от скорби и печали и избавления. Радуйтесь Христа до конца возлюбившие, радуйтесь души своя за Него положившие, радуйтесь в крови Агнче умывшиеся, радуйтесь во дворе Господних вселившиеся, радуйтесь к сонму святых сопречтении, радуйтесь трясиянным светом озарении, радуйтесь Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. О предивней и преславней угодницы Божией, священномученичи Киприане, мученицы Иустино, скорей помощницы всем с верой к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечного мучения избавитесь нам, Господа умолите, докупно с вами вопием, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О предивней и преславней угоднице Божией, священномученичи Киприане, мученице Иустино, скорей помощнице всем с верой к вам прибегающим, примите от нас недостойных хвалебное пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечного мучения избавитесь нам, Господа умолите, докупно с вами вопием, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О предивней и преславней угоднице Божией, священномученичи Киприане, мученице Иустино, скорей помощнице всем с верою к вам прибегающим,
примите от нас недостойных хвалебной пение сие, и от недугов душевных и телесных вся наисцелите, от враг видимых и невидимых заступите, и вечному мучении избавитесь нам, Господа, умолите, докупно с вами вопием. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Ангельские силы, удивишися, как вы, Киприане и Устино, от бездушных богов отвратившися и в Бога живо уверовавше, познанием истины божественной обрели есть ангельское бесстрастное житие, мы же, сему дивящися, вопием вам таковая. Радуйтесь от твердости вашей веры во Христа, ангелы удивившие, радуйтесь вхождением на брак ангчий лик святых возвеселившие, радуйтесь, яко за Христа мужественно пострадали есте, радуйтесь, яко за исповедание Его венцы нетленные и прияли есте, радуйтесь на небесех, ныне пред престолом Божиим предстоящие, радуйтесь о спасении душ наших Господа умоляющие, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. Избрание чудотворцы и скорей заступницы, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, яку имущие веля дерзновеннику Господу и выну престола его предстоящие, предстательством вашим от всяких нас бед свободите и наследники Царствия Небесного соделайте, похвальное пение вам приносящих, радуйтесь, Киприане и Устино, скорей помощницы и молитвенницы о душах наших. О, святи, священномученичи Киприане, мученицы и Устино, внемлите смиренному молению нашему, аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончалисте, но духом от нас не отступайте, присно по заповедям Господним шествовать и нас научающе, и крест свой терпеливо нести нам пособствующее, тем же, яко дерзновение ко Христу Богу и причисти Его Матери стяжавшие, будете молитвенницы крепцы и ходатаи в нас.

лет назад храм наш строили, собирали годами гроши, на себе завсегда экономили, но никто не сказал, а мол, стоит ли стольких денег спасение души. И сложив трудовую

верняется, гаснет веры небесный свет, то и Божий храм разоряется, и отсчет начинается бед. С гору тучу принесло, ветер бесится, но не грянет гром, никто не перекрестится. А добра кто же ищет, добра ищет, веру в Бога предав и царя. Камень веры отверг вольный каменщик. Это Запад нам прислал тех товарищей, чтоб взошла новой жизни заря. Так вот и наступила без

бродил призрак по Европе втихаря, а потом вселился бес в те края. Свято место пустым не останется, квартиранты придут в этот дом. Если Бог из сердец изгоняется,

Где амбар, где музей? А теперь все замки рассекречены. Отворился волшебный сезам. Всем свободная жизнь обеспечена. Что желаешь?

жизнь звериная людям навязана, чтобы души людские украсть, чем из лужи пить или сточной реки, правой веры откопай родники. Так звони, звонарь, не грусти ты зря, да расступится тьма кромешная. Пусть в сердцах людских расцветет заря, Бог из мертвых воскресит.